транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

Гидромет. Сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. В 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 325-29-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Справедливость – главный приоритет, заявила вице-премьер Наталья Петкевич, говоря о централизованном экзамене и тестировании. Обеспечить безопасность самых юных участников движения. Акция «Внимание, дети!» проходит в Беларуси. Об этом и другом подробнее. Главным приоритетом при проведении централизованного экзамена и тестирования является обеспечение справедливости. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. Накануне она посетила пункт сдачи испытаний, размещенный на базе Белорусского государственного университета культуры и искусств. Контролируя ход вступительной кампании, вице-премьер отметила: «Мероприятия в нашей стране организованы так, что ребятам нужны только удача и знания, потому что все остальное президент взял на себя. Созданы очень хорошие условия. На месте организован питьевой режим, работает буфет, дежурят медики».

0: написали работу по состоянию здоровья 13 учащихся. Всем оказана своевременная квалифицированная помощь. Также не допущены в кабинеты двое по причине отсутствия паспорта. Как рассказала заведующий подготовительным отделением Барановичского государственного университета Ирина Кузьмина, контрольные мероприятия, организованные на базе местного вуза, прошли в штатном режиме. Недочетов и проблемных ситуаций не зафиксировано. Ребята ответственно подошли к процедуре. Вовремя прибыли в пункт сдачи испытания по адресу Парковая, 62. Четко следовали инструкциям и сохраняли спокойную рабочую обстановку, отметила Ирина Кузьмина. В Беларуси обсуждают дальнейшее развитие выездной торговли в сельской местности, включая внедрение автомагазинов с элементами самообслуживания и обновление логистики доставки товаров в отдаленные деревни. Инициатором проведения рабочей встречи, посвященной развитию сельской торговли, выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич отметила, что в центре внимания вопросы модернизации автомагазинов, условия лизинга и кредитования техники, возможные изменения законодательства. Первый заместитель председателя правления Белкопсоюза Виктор Королев рассказал, что в будущем планируется внедрение новых форматов торговли, включая автомагазины с элементами самообслуживания, пересмотр маршрутов движения, увеличение времени стоянки в деревнях. По его словам, спрос со стороны покупателей меняется. Люди все чаще хотят самостоятельно выбирать товары, что требует адаптации формата выездной торговли. Продолжаем выпуск. Ключевая задача – обеспечить безопасность самых юных участников движения. В Беларуси проходит традиционно специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». ГАИ призывает напомнить несовершеннолетним основные правила – взрослым сосредоточиться на дорожной обстановке, подчеркнул старший госавтоинспектор отдела ГАИ Барановического ГУВД Андрей Буслович.
1: С 25 мая по 5 июня предусматривается движение транспортных средств с включенными ближним светом фар и ледяными ходовыми огнями при их наличии, чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения. За игнорирование правил пользования внешними световыми приборами в период проведения мероприятия предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 базовых величин. В рамках мероприятия особое внимание уделяется соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, а также соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
0: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Заезжай в МакБай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру +375 17 247 01 76.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Барановичскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Между Алжиром и Белоруссией может появиться прямое авиасообщение. В автомобильном парке Барановичского городского ЖКХ пополнение. Об этом и другом подробнее. Алжир и Беларусь рассматривают возможность открыть посольство и организовать прямое авиасообщение, заявил председатель Национального народного собрания парламента Алжирской республики Ибрагим Бугали по итогам встречи с Александром Лукашенко. Кроме того, на переговорах обсуждался ряд сфер сотрудничества с акцентом на экономику. Как отметил спикер, между странами уже существуют сильные и прекрасные отношения, импульс которым был дан в декабре 2025 года во время визита президента в Алжир. В ближайшем будущем стороны планируют провести в Минске заседание, где внимание будет уделено конкретным направлениям сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и других перспективных отраслях. Африканское государство заинтересовано в реализации совместных проектов по производству тракторов, автобусной техники и удобрений. Обеспечение честных, прозрачных и равных условий для выпускников и абитуриентов. Такую главную цель в работе КГК на централизованных испытаниях обозначил заместитель председателя Комитета государственного контроля Максим Алишкевич. Централизованный экзамен по предмету на выбор, один из девяти, 26 мая сдавали выпускники 11 классов.

0: образование, дежурство на этажах, наличие медпункта и такие важные элементы, как хранение экзаменационных заданий, бланков ответов, их перемещение по аудиториям, раздача заданий. Служба санитарной очистки и уборки Барановичского городского жилищно-коммунального хозяйства получила новый мусоровоз. Передача ключей специалистам состоялась в Могилеве. Это современный автомобиль с задней загрузкой и объемом кузова 12 кубических метров. Машина выйдет на линию, как только будет оформлена необходимая документация, сообщил генеральный директор ЖКХ Дмитрий Техно. По его словам, всего в автопарке насчитывается 16 мусоровозов. До конца текущего года приедут еще 3. Также для поддержания порядка в населенном пункте имеются 2 трактора и 3 автомобиля, которые перевозят крупногабаритные контейнеры. В целом, в работе по сбору мусора и его окончательному захоронению задействовано более 35 единиц техники. Кроме того, в городе на постоянной основе ведется обновление контейнерных площадок, рассказал Дмитрий Техно.
1: По городу обновляются постоянно и строятся новые контейнерные площадки. Уже построили в этом году на «Энтузиастов 64» новую контейнерную площадку, которая закрыта с крышей. Она имеет новый эстетический вид, где уже стараемся, чтобы и мусор не разлетался из контейнеров. И контейнера скрыты от глаз горожан. Строим контейнерную площадку на Советской 100. И будет еще построено 16 контейнерных площадок для крупногабаритных отходов. И также дополнительно поставлены туда контейнера соответствующие. Ну и призываем сразу наших горожан, чтобы тоже следили, не выбрасывали мусор за контейнерные площадки, не сваливали. Есть для этого специальная контейнерная площадка для крупногабаритных отходов, а также можно крупногабаритные отходы привезти к нам на станцию сортировки и бесплатно их там оставить. Ну и, пользуясь случаем, приглашаем водителей, которые могут работать на таких красивых новых мусоровозах, новой технике и приносить пользу для нашего города.
0: Продолжаем выпуск. Республиканский профсоюзный прием граждан состоится 28 мая. Специалисты бесплатно проинформируют обратившихся по вопросам трудовых прав и социально-экономических интересов. В Барановичах личные встречи пройдут в детской музыкальной школе искусств. Улица Горького, 20, с 10:30 до 12:30. Жителям сельской местности помогут представители Барановичской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Консультации организуют по тому же адресу, но в другое время – с 12:30 до 14:30. Предварительно записаться можно по телефону 8 0 162 50 71 09. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП и А, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Акция «Время покупать» только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. По всей стране стартовал первый в этом сезоне укос трав. Каждый день с полей вывозят тонны сочной зеленой растительной массы. Кормозаготовка – этап важнейший и не менее ответственный, чем жатва. Собрать все нужно строго по технологии и в оптимальные сроки. Ведь речь идет о продовольственной безопасности. Аграрии взяли хороший темп. За две недели работы намерены получить порядка 10 тысяч тонн. Процесс еще только набирает обороты. В закромах пока у

0: дыхание. Кроме того, в Барановичском районе утверждены 8 точек. Из них 6 примыкают к водохранилищу «Гать». Одна расположена вблизи озера Центральное и еще одна на озере Павлиново, но с установкой табличек «Купание запрещено». Специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии, начиная с 1 мая, ведут постоянный контроль за участками рекреации. Еженедельно проверяется санитарное содержание прибрежной линии с отбором воды для лабораторных исследований, рассказала врач-гигиенист Александра Корнила. Она напомнила, такие популярные у жителей озера – Жлобинская, Павлиново, Кутовщина, Олимпийская, Ежона, Прудхатки и река Щара – являются объектами ландшафтного характера и не предназначены для плавания. Продолжаем выпуск. Площадь произрастания золотарника канадского на Брещине составляет 686 гектаров. Он считается инвазивным. Его распространение важно контролировать. Как рассказал заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шеленчук, больше всего участков многолетник захватил в Пружанском районе – около 500 гектаров, Каменецком – 43 гектара и Барановичском – порядка 27 гектаров. По словам специалиста, ранее для борьбы применялись только механические способы. С прошлого года используются химические препараты, подобранные таким образом, чтобы минимизировать влияние на деревья и другие компоненты экосистемы. Основные мероприятия будут проводиться в июне-июле с использованием комбинированного метода. Отметим, в городах и районах первого региона действуют планы мероприятий по борьбе с инвазивными видами. Однако вызывают озабоченность экологов заброшенные приусадебные территории. Вопросы возникают и с неиспользуемыми землями населенных пунктов. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня до 17 со знаком «плюс».

0: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
1: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
2: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Барановичи FM новости.
1: Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь и Зимбабве подпишут ключевое соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Студентка Барановичского государственного университета среди финалистов «Мельницы моды». Об этом и другом подробнее. Беларусь и Зимбабве укрепляют партнерство на законодательном уровне. Сегодня в Минске стороны подпишут ключевое соглашение о межпарламентском сотрудничестве, сообщает Белта. Подписи под документом поставит спикер Палаты представителей Беларуси

запуск совместных программ и проектов. Речь идет о продвижении отечественной сельхозтехники, создании логистических хабов на африканском континенте, а также о взаимодействии в сфере здравоохранения, образования и экспорта продовольствия. В Брестской крепости завершают создание новой памятной зоны, сообщил директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Каркатадзе. Скульптурная композиция «Скорбь» расположена в западной части цитадели. Именно там после войны была обнаружена знаменитая надпись 20 июля 1941 года. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина».

женской неволе. Увековечить планируют более 50 человек. В их числе будет и капитан Зубачев, один из руководителей обороны цитадели над Бугом. Открытие ожидается 21 июня. Впереди знаковая историческая дата. В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны и героической обороны легендарной цитадели над Бугом. Продолжаем выпуск. В Минске проходит финал 35-го республиканского фестиваля конкурса моды и фото «Мельница моды». Мероприятие объединило на одной площадке учебные заведения со всей страны. Представители легкой промышленности, ведущие белорусские бренды

0: территорию замком оставили, полагая, что ее могут использовать многие участники. Выбрали место родное и близкое каждому человеку – природу, поделилась студентка. Победители объявят 28 мая в концертном зале Prime Hall. Работы оценит жюри, состоящее из профессионалов в области моды и изобразительного искусства. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! На одной волне с вами Лерика Черненко. И мы начинаем! В эфире бодрая середина среды, 11:10 на студийных. Листаем календарь, на связи 27 мая. И знаете, какая сегодня погода? Если вы еще не выглядывали, то пора, да, друзья, самое время. За окном просто космос, яркое, почти летнее солнце, но есть один нюанс, сегодня немного ветрено. Синоптики даже обещали оранжевый уровень опасности, но пока, честно говоря, ветер нормальный, можно даже сказать, терпимый. Так что пока просто держите это в уме и, тем не менее, держите крепче свои шляпы, кепки и особенно парики. Сегодня тот самый день, когда можно надеть любимые очки, только, конечно же, придерживайте их рукой. Забыть про зонт, он все равно вывернется, если вы его откроете, и улыбнуться прохожим. Середина недели перестает быть рутиной, она становится маленьким приключением. Ну а сейчас, друзья, самое время выпить кофе или чаю. Только, конечно же, держите кружку покрепче, а то ветер может утянуть ее. Оставайтесь с нами на одной волне, будет жарко, как на градуснике, и свежо, как на открытой веранде. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946. Или же Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы своим друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками, да и просто делитесь своим солнечным, весенним, почти летним настроением. Ну а для настроения мы, конечно же, включаем музыку.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефону 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович ФМ. 27 мая Луна находится в фазе роста и приближается к полнолунию. Почему-то я это говорю. Да потому что пришло время лунного календаря. Давайте узнаем, что нам скажет Луна о сегодняшнем дне. Продолжается 11-й лунный день, а вечером начинается 12-й. Луна проходит знак весов, который традиционно связывают с гармонией, дипломатией и стремлением к красоте. Сегодняшний день словно создан для того, чтобы навести порядок не только в делах, но и в отношениях. Энергии будет достаточно, чтобы завершить начатое, разобраться с накопившимися вопросами и сделать шаг навстречу важным людям. Главное – не распыляться на десятки задач одновременно. 11-й лунный день считается временем сильной энергии, которую лучше направлять в конкретное русло. Благоприятно завершать проекты, договариваться и строить планы на ближайшие недели. Хороший день для творчества, обновления пространства вокруг себя и приятных встреч. Стоит избегать поспешных решений и эмоциональных качелей. Весы любят равновесие и будут мягко намекать, что компромисс часто лучше спора. Лунный совет дня. Если сегодня вам придется выбирать между доказать свою правоту или сохранить хорошее настроение, Луна в весах рекомендует второй вариант. А правота подождет, а вот улыбка работает сразу, поэтому сохраняйте хорошее настроение, друзья. Символ дня – открытое окно. Впустите в свою жизнь что-то новое, свежую идею, интересный разговор или хотя бы свежий воздух. Ну и растущая Луна напоминает, все важное сейчас набирает силу, поэтому думайте о хорошем, говорите доброе и смело двигайтесь вперед. Звезды сегодня настроены весьма дружелюбно.

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Секретарь Совета безопасности Беларуси проведет в Москве ряд двусторонних встреч. Благодарности от главы Барановичей получили мужчины, спасшие детей на пожаре. Об этом и другом подробнее. В Москве продолжает работу Международный форум по безопасности, собравший делегации из более чем 100 стран. Накануне там открылась выставка «Геноцид советского народа», которую посетили секретари Советов безопасности Беларуси и России. Это просветительский проект, раскрывающий исторические факты о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция основана на архивных документах, фотографиях и воспоминаниях свидетелей. Кроме того, Александр Вольфович и Сергей Шойгу осмотрели стенды компаний, где представлена военная техника, оборудование и модели транспортных комплексов обнаружения и подавления беспилотников. Также 27 мая в рамках масштабной площадки Александр Вольфович проведет двусторонние встречи с представителями Китая, Ирана, Мьянмы, Монголии и Пакистана. Героический поступок истинных мужчин, настоящих белорусов. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк на аппаратном совещании вручил благодарности военнослужащему Денису Стасеву и работнику ЖКХ Максиму Полюшуку, которые спасли из горящей квартиры троих маленьких детей. Глава города отметил: «Дети – это самое главное, что у нас есть. Это наше будущее». И поблагодарил Дениса Стасева и Максима Полюшука за отвагу, решительность и смелость. Пожар произошел вечером, 21 мая, на 6-м этаже многоэтажного дома на улице Александра Волошина. О возгорании в МЧС сообщила соседка, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя. До приезда спасателей мужчины с жильцами взломали дверь и зашли в плотно задымленную квартиру. Быстро отыскали напуганных детей, вынесли их на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. Прибывшие к месту происшествия работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на балконе. Продолжаем выпуск. Срок уплаты подоходного налога для физических лиц за 2025 год истекает 1 июня. Платеж осуществляется на основании официального извещения, которое направляется налоговыми органами. Провести расчеты с бюджетом можно несколькими удобными способами. Например, в безналичном порядке через личный кабинет посредством ЕРИП в инфокиосках, либо с помощью интернет-банкинга. Для тех, кто предпочитает традиционные подходы, сохраняется возможность внесения денежных средств в кассах банков или в почтовых отделениях связи. Погасить сумму необходимо до начала лета, чтобы избежать начисления пени и привлечения к административной ответственности. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Баранович FM». 11:48 на студийных, и давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. 27 мая нас сопровождает растущая луна, а день обещает быть активным, эмоциональным и богатым на общение. Утром возможны мелкие недоразумения, зато к вечеру станет проще договариваться и находить общий язык с окружающими. Астрологи советуют меньше драматизировать и больше улыбаться. Ну а почему бы и нет? Абсолютно поддерживаю астрологов. Ну а теперь к каждому знаку зодиака по очереди. Овны, начинаем с вас. Сегодня ваша энергия способна зарядить даже разряженный телефон. Используйте ее с умом, не все готовы к вашему темпу с самого утра. Ну да, дайте хотя бы раскачаться всем остальным, а потом уже заряжайте энергией. Тельцы. Звезды советуют не спорить по пустякам, особенно если спор идет о том, кто должен был вынести мусор или должен выносить потом мусор. Победа может оказаться сомнительной. Ну да, вот есть такие мелкие бытовые вопросы, которые проще решить, чем спорить. Близнецы. Ваш день сегодня, он точно ваш. Идеи будут появляться быстрее, чем сообщения в рабочем чате. Записывайте самые интересные, они обязательно вам пригодятся. Раки. Хорошее время для душевных разговоров и маленьких радостей. Например, для второй чашки кофе или даже для третьей, но это уже на ваш страх и бодрость. Это да, это уже каждому организму индивидуально нужно подходить с кофе. Львы. Сегодня вы в центре внимания, даже если просто зашли в магазин за хлебом. Пользуйтесь моментом и дарите окружающим хорошее настроение. Девы, переходим к вам. Не пытайтесь все контролировать. Мир прекрасно справится с некоторыми задачами и без ваших инструкций на 3 страницы. Но действительно, иногда стоит отпустить ситуацию, и она сама вырулит туда, куда нужно. Девы, запомните это. Весы. День подходит для встреч, знакомств и переговоров. Главное, не зависнуть на выборе между 2 одинаково хорошими вариантами. Ох, да, иногда очень сложно выбрать что-то, но, знаете, есть такая ситуация, когда нам предлагают подбросить монетку, да, и дело ведь не в том, какой стороной она упадет. Дело в том, что когда вы бросаете монетку, вы уже заведомо у себя в голове определяете, какой же вариант вам все-таки ближе. Возможно, этот вариант вам понадобится сегодня и весам, да и всем остальным. Скорпионы. К вечеру интуиция станет особенно острой, прислушивайтесь к внутреннему голосу, но все же сверяйтесь с расписанием. Вот такой совет от звезд. Стрельцы. Хочется приключений? Начните с малого, попробуйте новый маршрут на работу или новое блюдо на обед. Великие открытия начинаются именно так. Ну вот действительно, с малого начинаем сегодня. Козероги. Сегодня лучше делать ставку на спокойствие и последовательность. А если кто-то торопит, напомните, что качественно и быстро редко дружат. Ну, действительно, да, можно либо же качественно и быстро, но очень дорого. Идем дальше, водолеи. Ваши необычные идеи найдут благодарных слушателей. Правда, возможно, не с первого раза, но вы ведь к этому привыкли. Но действительно, некоторые идеи, они ведь не для всех. Нужно их сначала реализовать, чтобы потом подключились те, кто действительно не понял их на процессе сотворения. Рыбы. Отличный день для творчества и приятных мечтаний. Только не забудьте иногда возвращаться на землю, хотя бы проверить, не убежало ли молоко. Вот так-то. Ну и совет для всех знаков. Если что-то идет не по плану, возможно, это просто жизнь добавляет спецэффекты. Улыбнитесь и продолжайте движение вперед. Ну а мы продолжаем движение вперед, да, тем временем мы приближаемся к полудню. Это значит, впереди у нас с вами еще очень много интересного. А совсем скоро, уже в начале следующего часа, расскажу вам, чем же интересна дата 27 мая, какие праздники отмечаются сегодня. А также уже в следующем часу поговорим с вами о том, что же обязательно нужно успеть сделать летом. 10 занятий, которые вы будете вспоминать весь год, если решитесь на них. Ну а в обеденный час, да, мы с вами разыграем сегодня шаурму от Донер Рум. Поэтому, друзья, никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне и в замечательном солнечном, весеннем, почти летнем настроении.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. Барановичи FM в эфире. 27 мая на календаре, 12.11, точное эфирное. Ну и мы продолжаем. Вот, как и обещала, прямо сейчас, в начале этого часа, познакомлю вас с праздниками этого дня. А их, между прочим, немало. Начинаем с, наверное, самого такого серьезного и важного праздника. Сегодня отмечается День неотложной медицинской помощи. Этот день посвящен героям в белых халатах, которые работают в режиме «здесь и сейчас». Врачи скорой помощи – это люди, которые должны принимать жизненно важные решения за секунды, работать в экстремальных условиях и при этом сохранять человечность. Поздравляем всех работников скорой медицинской помощи. Ну и, конечно, пусть будут спокойными дежурства. Ну а мы идем дальше. Также еще один праздник, который касается здоровья, потому что он называется День защиты от солнца. Казалось бы, простой праздник про крем от загара, но на самом деле это серьезное напоминание о здоровье кожи. Ультрафиолетовое излучение – причина 90% случаев серьезных заболеваний кожи. А один сильный солнечный ожог в детстве удваивает риск меланомы во взрослом возрасте. SPF – это не просто цифры на тюбике, это ваш щит против коварного солнца. Ну и так как мы уже движемся к лету очень-очень быстро, не забывайте, да, покупать себе кремы, спреи и защищать свою кожу от солнца. Еще один профессиональный праздник. Сегодня День библиотекаря. Этот день посвящен хранителям знаний, библиотекарям. В эпоху интернета многие считают библиотеки анахронизмом, но это глубокое заблуждение. Современные библиотекари – это информационные навигаторы, которые помогают людям найти нужные знания в океане информации. Плюс, ну где же еще можно бесплатно почитать книгу в тишине, не отвлекаясь на уведомления в телефоне? Только в библиотеке. Поздравляем всех людей, связанных с библиотеками или частых посетителей библиотек, с этим праздником. И еще один вкусный праздник. Сегодня отмечается День изобретения шпрот. Да-да. И у этих маленьких рыбок в масле есть свой праздник. Шпроты были изобретены в 1870 году в Риге немецким предпринимателем. И с тех пор стали символом простой, но самой вкусной закуски. Интересно, что настоящие шпроты делают из балтийской кильки, а процесс их приготовления практически не изменился за 150 лет. В общем, да, если есть желание, сегодня можно купить ту самую баночку шпротов и отметить этот праздник. Ну и еще один праздник, наверное, как напоминание всем нам. Сегодня отмечается День смелых решений. Праздник для тех, кто готов выйти из зоны комфорта. В этот день принято принимать решения, которые вы откладывали месяцами, а то и годами. Сменить работу, признаться в любви, наконец-то записаться на курсы танцев или в тренажерный зал. 27 мая – идеальный день для этого. Психологи, кстати, утверждают, что смелые решения часто оказываются самыми правильными, потому что они идут от сердца, а не от страхов. Вот такие праздники этого дня. Я думаю, что каждый из нас найдет себе праздник по вкусу, который откликается сердечку больше всего. Ну или даже несколько праздников. Например, сделать бутерброд из шпротов, его съесть, потом сходить в библиотеку, почитать книгу, защитить обязательно кожу от солнца. Ну и поздравить всех медиков, которые спасают нас, нашей жизни в режиме здесь и сейчас. Ну а мы продолжаем спасать вас от скуки и грусти. Только музыка, только вперед. Дуа Липа на трек-листе.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ты еще не был у нас на Водока 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Водока 11А. Игоренька ждет тебя.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Среда на календаре, середина недели, и этот день прекрасно подходит для саморазвития. Можно посвятить часть дня чтению профессиональной литературы, например, или прослушиванию полезного подкаста, или участию в онлайн-семинаре. Помним об этом, инвестиции в знания – это всегда выгодное вложение. Ну и сейчас я пополню ваши знания о сегодняшнем дне. В народном календаре 27 мая, знаете ли вы, что это за день? Это день Сидора Огуречника. Название связано с тем, что к этому времени обычно заканчивались холодные северные ветры, сиверы, и можно было спокойно высаживать огурцы в открытый грунт. Наши предки были отличными метеорологами и знали, что если на Сидора еще дует северный ветер, с огурцами лучше подождать. А вот в народных приметах крестьяне внимательно изучали, следили за погодой. А в этот день, если на Сидора огуречника нет северного ветра, можно смело сажать огурцы. Это мы уже узнали. Ясная и теплая погода 27 мая обещает хорошее лето. Но сегодня такая переменная облачность, но тем не менее мы надеемся на хорошее лето. Дождь в этот день к урожайному году. Сегодня, возможно, немножечко накрапывает дождик где-то уже или придет к нам. В общем, урожаю быть. Если прилетели стрижи, холода больше не вернутся. И утренний туман на Сидора к ясной погоде. Вот такие народные приметы. Но помимо народных примет, сегодня можно и даже нужно изучать актуальные новости, друзья. И это легко и удобно делать вместе с нашей службой информации. О самом актуальном из жизни нашей страны, в частности Барановичского региона, слушайте ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся с вами в эфир и поговорим о том, что же нужно успеть сделать летом. Вот прям составить список из 10 занятий, которые нужно обязательно сделать, и потом вы точно будете их вспоминать весь год с удовольствием, улыбкой и хорошим настроением.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Барановичи ФМ. Наше радио. Барановичи ФМ. Новости.
2: Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси совершенствуется порядок осуществления функций по опеке и попечительству. В Барановичах реализуется проект «Умный город». Об этом и другом подробнее. В Беларуси совершенствуется порядок осуществления функций по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр.

При принятии решения о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений. Постановление вступает в силу после официального опубликования. Проект «Умный город» практически готов к применению в масштабах всей страны. Его реализует Министерство связи и информатизации Беларуси совместно с исполкомами в рамках госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси». Разработчиком выступает Центр цифрового развития. Старший бизнес-аналитик предприятия Дмитрий Искевич обратил внимание, что

Союзу. В настоящее время в Барановичах осуществляется опытно-промышленная эксплуатация платформы, которая включает в себя такие сферы, как безопасность, городское планирование и строительство, ЖКХ и распоряжение имуществом, здравоохранение и экология, культура, туризм и досуг граждан, образование, транспорт, управление объектами инфраструктуры и энергетика. Всего программа охватывает 17 крупнейших городов по всей Беларуси. Полномасштабный запуск системы запланирован на 2027 год. Продолжаем выпуск. За прошедшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Оперативники задержали двух курьеров, у которых изъято более 46 тысяч рублей, сообщили в МВД. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. По способу совершения

0: телефон 8 0163 599 524. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков, кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. 12.46 на студийных. И знаете, вот сейчас мы с вами поговорим о том, что же нужно успеть сделать летом. 10 занятий, которые будете вспоминать весь год и от этого улыбаться. Поэтому прямо сейчас берите блокнотики, ручки, да хоть просто салфетки и ручки, карандаши и записывайте то, что нужно обязательно успеть. Итак, первое. Ну, конечно же, наесться до отвала клубники, черешни, арбузов, возможно, малины, черники. У каждого это будет свой любимый список, но, тем не менее, поесть сезонных фруктов и овощей, ягод – это просто потрясающе. Первый пункт есть. Переходим ко второму. Попробовать новый вид шашлыка и окрошки и убедиться, что ваш рецепт все-таки лучше. Наверняка вы знаете, на чем вкуснее окрошка и как правильно мариновать мясо, но экспериментировать всегда интересно, потому что это новое впечатление и новые эмоции. Третий пункт. Сгонять на летний фестиваль или концерт любимой группы. Конечно, танцевать в душном зале и на открытом стадионе под звездным небом – это абсолютно разные вещи. Ну а помимо музыкальных, есть же еще фуд-фесты, гастрофесты и всевозможные пикники. Поэтому не упустите возможность, ну и хотя бы на один такой фестиваль или вылазку сгоняйте. Четвертый пункт – посетить новое место. Да, иногда классно идти или ехать, куда глаза глядят, или просто найти где-то в интернете интересное место, где вы раньше никогда не бывали, и сгонять именно туда. Также новые впечатления, новые эмоции, и именно эти новые эмоции и впечатления позволяют этим местам запомниться особенно тепло и интересно. Идем дальше. Что нужно обязательно еще сделать? Но, может быть, обязательно, может, не обязательно привести в порядок балкон, повесить на нем гирлянду на солнечных батареях. А, да, холодный чай вечером на балконе с книжкой в руках, но это же мечта. Раскладной стульчик с подушкой, пара горшков с живучими петуниями поместятся даже на крошечной лоджии, поэтому обустраивайте места для своего отдыха, а если у вас есть приусадебный участок, оборудуйте его и обязательно проведите несколько вечеров в тишине, наслаждаясь теплом и звездным небом. Дальше нужно обязательно за лето успеть посидеть с друзьями у костра. О, да. Даже если вы не представляете дня без душа, не любите спать в палатке, провести вечер у костра – это обязательно. И для этого не обязательно далеко ехать или выбираться с ночевками. Но вот спеть любимые песни, желательно под гитарку или порассказывать просто очень страшные истории – вот это классно. Есть еще несколько пунктов. Конечно же, обязательно летом нужно собрать букет полевых цветов. А пока собираете, устроить спонтанную фотосессию. Пусть красоты в вашей ленте будет больше. Еще обязательно, знаете, вот совсем недавно, кажется, в прошлый выход до новостей выходили, было солнечно, потом успел пройти ливень и опять вроде бы уже проясняется. Так вот, обязательно летом нужно промокнуть под летним дождем, ну и, конечно же, потом высохнуть на солнышке, а если солнышка нет, сменить одежду, но тем не менее, наслаждаясь тем самым теплым ливнем летним. Ох, есть ведь в этом что-то такое интересное. В том году мы плавали по городу на чем только мы не плавали, да, настолько затопило. Но плавать не обязательно, а вот под дождем промокнуть можно. Ну и еще два пункта у нас есть. Заняться собирательством грибы, черника, земляника. Как наши бабушки собирали чернику ведрами, неизвестно. Но в лес не обязательно ехать за рекордами. Набрать в ладошку лесной земляники и с удовольствием съесть. Ну вот это же и есть летний самый настоящий кайф. И еще один пункт очень интересный. Попробовать новые хобби или вид спорта. Байдарка, сап, вейкборд, лето, пора для маленьких безумств или выхода из зоны комфорта. Если вы еще не катались на сапах и не вставали на водные лыжи, самое время запланировать это. Хотите более спокойное хобби? Отправляйтесь на пленэр и попробуйте себя в живописи. Так, в качестве воспоминаний у вас останутся не только фотки, но и классные скетчи. Вот такие варианты самых разнообразных занятий на лето я вам подбросила. А что использовать, а что оставить где-то, возможно, только на листике или в мыслях, решать только вам. Но обязательно не упустите это лето. Пусть оно будет ярким, запоминающимся и самым-самым счастливым.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! На часах 13:09, и это значит, что прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть отличный шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donner Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donner Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donner Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам, наши дорогие слушатели, нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Все достаточно просто. Но о чем же у нас сегодня будет вопрос? Сегодня, 27 мая, отмечается День защиты от солнца. И наш главный помощник в этой защите – это, конечно же, крем SPF. Так вот, теперь слушайте вопрос. Что же значат цифры рядом с буквами SPF на креме? Ну, те самые, которые 20, 30 или 50. Вариант номер один – количество минут, которые можно находиться на солнце. Вариант номер два – уровень защиты крема. И вариант номер три – количество дозировки крема в тюбике. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете прислать ответ целиком или ответ всего лишь одну цифру с вариантом ответа. А можно даже, так как сегодня ответы достаточно длинные, не целиком, а хотя бы одно ключевое слово написать. Как вам будет удобнее, будет засчитано и то, и другое, и даже третье. Конечно же, я еще раз продублирую вопрос, варианты ответа. Мало ли, кто-то что-то запутался, потерялся, не понимает, то ли первый, то ли второй, то ли третий вариант ответа хотелось ответить. Так вот, сейчас слушайте внимательно. И да, напоминаю, 9946, именно сюда присылайте ваши ответы. Что значат цифры рядом с буквами SPF на креме? Вариант номер один – количество минут, которые можно находиться на солнце. Вариант номер два – уровень защиты крема. И вариант номер три – количество дозировки крема в тюбике. Ну вот теперь два раза уже и вопросы, и варианты ответа прозвучали. Значит, сейчас самое время уходить на музыкальную паузу. А совсем скоро мы вернемся и объявим победителя розыгрыша.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
2: Баранижскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

13.19 на студийных. Музыкальная пауза позади. Это значит, что мы возвращаемся в эфир, чтобы объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. И вопрос этого дня звучал так: что значат цифры рядом с буквами SPF на креме? Ответов достаточно много, практически все правильные. И правильный ответ – это номер 2 – уровень защиты крема. Цифры на креме показывают, насколько эффективно средство защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Говоря простым языком, чем выше SPF, тем больше ультрафиолетовых лучей он нейтрализует. Например, SPF 20 или 30 блокирует около 97% ультрафиолетовых лучей. Это хороший вариант для ежедневного использования в городе или для людей с более смуглой кожей. А вот SPF 50 блокирует около 99% ультрафиолетовых лучей. Рекомендован для светлой чувствительной кожи, а также для пляжного отдыха и занятий спортом на открытом воздухе. Однако, обратите внимание, разница между SPF 30 и 50 не так велика, как кажется изначально. SPF 50 блокирует примерно на 2%, всего лишь на 2% лучей больше, чем SPF 30. И ни один крем, помните, не обеспечивает 100% защиты. Также, да, уже коли мы говорим про защиту от солнца, помните про обновление. Любой крем, даже SPF 50, нужно обновлять каждые 2 часа или сразу после купания, вытирания полотенцем или сильного потоотделения. Это необходимо из-за того, что защитная пленка стирается. Ну и, конечно, нужно наносить достаточное средство. Для достижения заявленной на упаковке защиты важно наносить крем толстым слоем, примерно 2 мг на 1 см квадратной кожи. А на лицо и шею обычно требуется около половины чайной ложки. А многие наносят недостаточное количество средства, что сильно снижает эффективность защиты. Вот такой небольшой инструктаж, как защитить себя правильно от ультрафиолетовых лучей и от солнца. Ну а теперь самое интересное, да? Кто же стал победителем сегодняшней игры? Напоминаю, что именно 10-й правильный ответ принес кому-то из вас, дорогие слушатели, победу. Давайте посмотрим, кому же. Номер телефона победителя заканчивается на цифры, красивые цифры, 9933. Поздравляем вас, совсем скоро мы с вами свяжемся и расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжение эфира, конечно же, хорошая музыка.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. В Москве продолжает работу Международный форум по безопасности, собравший делегации из более чем 100 стран. Там открылась выставка «Геноцид советского народа», которую посетили секретари Советов безопасности Беларуси и России. Это просветительский проект, раскрывающий исторические факты о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция основана на архивных документах, фотографиях и воспоминаниях свидетелей. Кроме того, Александр Вольфович и Сергей Шойгу осмотрели стенды компаний, где представлена военная техника, оборудование и модели транспортных комплексов обнаружения и подавления беспилотников. Также 27 мая в рамках масштабной площадки Александр Вольфович проводит двусторонние встречи с представителями Китая, Ирана, Мьянмы, Монголии и Пакистана. В Брестской крепости завершают создание новой памятной зоны, сообщил директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Каркатадзе. Скульптурная композиция «Скорбь» расположена в западной части цитадели. Именно там после войны была обнаружена знаменитая надпись 20 июля 1941 года. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Образом послужил снимок вдовы лейтенанта Кузнецова в крепости в 1965 году. Рядом разместится стена памяти с именами защитников Брестской крепости, которые попали в плен и погибли в фашистской неволе. Увековечить планируют более 50 человек. В их числе будет и капитан Зубачев, один из руководителей обороны цитадели над Бугом. Открытие ожидается 21 июня. Впереди знаковая историческая дата. В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны и героической обороны легендарной цитадели над Бугом. Героический поступок истинных мужчин, настоящих белорусов. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк на аппаратном совещании вручил благодарности военнослужащему Денису Стасеву и работнику ЖКХ Максиму Полешуку, которые спасли из горящей квартиры троих маленьких детей. Глава города отметил: «Дети – это самое главное, что у нас есть. Это наше будущее». И поблагодарил Дениса Стасева и Максима Полешука за отвагу, решительность и смелость. Пожар произошел вечером 21 мая на 6-м этаже многоэтажного дома на улице Александра Волошина. О возгорании в МЧС сообщила соседка, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя. До приезда спасателей мужчины с жильцами взломали дверь и зашли в плотно задымленную квартиру. Быстро отыскали напуганных детей, вынесли их на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. Прибывшие к месту происшествия работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на балконе. Продолжаем выпуск. В Брестской области обустроены 107 мест массового отдыха у водоемов. Их подготовили к купальному сезону. Проверили состояние дна детских купелей, удалили растительность. В частности, на территории города Барановичи определены три зоны – на водохранилище Мышанка, озерок Светиловское и Жлобинское. К слову, последняя акватория без права купания. Кроме того, в Барановичском районе утверждены 8 точек. Из них 6 примыкают к водохранилищу Гать. Одна расположена вблизи озера Центральное и еще одна на озере Павлина, но с установкой табличек «Купание запрещено». Специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии, начиная с 1 мая, ведут постоянный контроль за участками рекреации. Еженедельно проверяется санитарное содержание прибрежной линии с отбором воды для лабораторных исследований, рассказала врач-гигиенист Александра Корнила. Она напомнила, такие популярные у жителей озера Жлобинская, Павлинова, Кутовщина, Олимпийская, Ежо, пруд Хатки и река Щара являются объектами ландшафтного характера и не предназначены для плавания. В Барановичах реализуется государственная программа «Общество равных возможностей». Территориальный центр социального обслуживания населения приглашает одиноких пожилых граждан, не имеющих детей, для предоставления необходимой информации. Обратиться можно по адресу улица Ленина, 12-49. Кабинет

климатической нормы, что соответствует апрелю. В ближайшие дни метеоусловия на территории Беларуси определяют атмосферные фронты севера Европы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

27 мая на календаре. И знаете ли вы, что сегодня отмечается День смелых решений? Да, замечали ли вы, что самые важные события в жизни часто начинаются с одной простой фразы «Мне страшно, но я попробую». А смелые поступки вовсе не обязательно связаны с подвигами или спасением мира. Иногда настоящая смелость – это признаться в чувствах, сменить работу, начать учиться чему-то новому, выступить перед людьми или просто сказать твердое «нет», когда раньше всегда соглашался. Психологи говорят интересную вещь. Смелость – это не отсутствие страха. Смелый человек тоже боится, просто он не позволяет страху принимать решения за него. Почему нам так сложно сделать первый шаг? Все довольно просто. Наш мозг любит предсказуемость. Даже если ситуация нас не особо устраивает, но она знакома и понятна. А любое новое решение – это неизвестность. Именно поэтому многие годами откладывают перемены, мечтают о чем-то большем, но продолжают жить по привычному сценарию. Но есть и хорошая новость. Психологи сравнивают смелость с мышцей. Да, ее можно тренировать. И начинать лучше не с прыжка в океан, а с маленьких шагов. Ну, например, заговорить с незнакомым человеком, предложить свою идею на совещании, записаться на курс, который давно откладывали. И каждый такой маленький шаг показывает мозгу: смотри, ничего страшного не произошло. Еще один полезный совет – не ждать идеального момента. Потому что на самом деле идеальный момент – существо почти мифическое. Что-то вроде единорога. Все о нем слышали, но никто толком не видел. Исследования и наблюдения психологов показывают, что люди часто откладывают решения, потому что хотят собрать всю возможную информацию и предусмотреть все риски. Ну, скажем так, подстелить соломки себе, да? Но полной уверенности не бывает почти никогда. Да, иногда стоит задать себе простой вопрос: а что будет, если я попробую? Ну а потом следом сразу же второй: что будет, если я не попробую? И очень часто именно второй ответ оказывается более пугающим. Ну и еще одна важная мысль. Не стоит путать смелость с безрассудством, да. Смелость – это не идти напролом с закрытыми глазами. Это понимать свои страхи, оценивать ситуацию и все равно двигаться вперед, если это действительно важно для вас. Поэтому, друзья, сегодня, в День смелых решений, возможно, стоит сделать один небольшой смелый шаг. Не обязательно переворачивать всю жизнь за один день. Достаточно начать разговор, отправить письмо, принять решение или, наконец-то, дать шанс своей давней мечте. Как говорят психологи, большие перемены редко начинаются с грандиозных поступков, а чаще всего они начинаются с маленького решения, которое однажды кто-то принял вопреки своему страху. Ну и помните, страх часто говорит: а вдруг не получится? А смелость тихо отвечает: а вдруг получится? Ну что ж, друзья, на часах 13:52, и это значит, что пришло время нам с вами прощаться. Время дневного эфира заканчивается. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. You only live once. Let the people see.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: I know you're hurting.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Барановичи ФМ. Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Это программа «Голос партии». И мы обсуждаем разные аспекты жизнедеятельности Воронежского городского отделения Белорусской партии «Белая Русь». Меня зовут Светлана Кудрявцева. Мощная сила единения и созидания, диалога и конкретных дел. Надежным мостом между человеком и государством является партия «Белая Русь». За небольшой период завоевала признание и авторитет. Ряды единомышленников расширяются. Сегодня гость нашей студии, заместитель начальника Воронежского отделения Белорусской железной дороги, член Совета Воронежского городского отделения Белорусской партии «Белая Русь» Роман Колос. Добрый день, Роман Юрьевич.
1: Добрый день.
0: Давайте начнем наш разговор с посещения председателя Белорусской партии «Белая Русь» Ольги Чемодановой Воронежского отделения. К слову, предприятие было одно из первых, которое посетила Ольга Николаевна. Итогом визита стала личная награда – благодарственное письмо. Роман Юрьевич, за какие достижения партия отметила ваш труд?
1: Спасибо. Для меня это очень дорогая и ценная награда, которая является признанием качественной работы всего коллектива Баранчика отделения Белорусской железной дороги. Часто многотысячный коллектив железнодорожников всей Беларуси называют дружной железнодорожной семьей. И это абсолютная правда. Оно так и есть. Мы всегда стараемся развиваться во всех направлениях вместе и, конечно, двигаться в ногу с современными направлениями работы партии, которая оказывает нам огромное доверие.
0: В партии молодежное крыло «Искра» набирает обороты. Представители железной дороги не остаются в стороне. Назар Шутьев вошел в областной штаб «Искры». И это не только знак доверия, но и возложение ответственности. Вступая в партию, человек подтверждает, что уже сегодня думает о завтрашнем дне.
1: Молодежь – это двигатель перемен. Их энергия и стремление изучать новое направление во всем. Будь то профессиональная деятельность или партийные проекты, которые реализуют свежие идеи для созидательного труда. И наш Назар является представителем молодежи с активной гражданской позиции. Он вместе с другими молодыми ребятами из партии города Баранович принимает активное участие во всех мероприятиях, реализуемых партией не только в нашем городе, но и во всей Республике Беларусь. А горячие искровцы, взаимодействуя друг с другом, обмениваясь мнениями, помогают креативно решать самые разнообразные задачи и двигаться только вперед.
0: Недавно принята обновленная программа партии, что послужило драйвером изменений. Связка, выборы, Конституция, ВНС – это четкий логистический маршрут Белой Руси и, наверное, представляет собой какой-то структурный механизм.
1: Ну, безусловно, так. Главным драйвером обновления программы партии «Беларусь» необходимость адаптироваться к новой политической реальности и масштабным изменениям Беларуси через призму настоящего времени. Связка выборы Конституции ВНС представляет собой не случайность, а четкий логистический маршрут консолидации власти, в котором партии отведена ключевая роль проводника государственного курса.
0: В канун 9 мая в Барановичах прошла масштабная акция «Пламя Победы». Мемориальный комплекс «Урочище Гай» стал отправной точкой проекта. Состоялся митинг-реквием. Партия «Белая Русь» объединила представителей своих отделений, молодежь, движение «Искра», общественных активистов и почетных гостей. Среди них был и чрезвычайный полномочный посол Словацкой Республики Йозеф Микаш. Скажите, Роман Юрьевич, для проведения мероприятий был также синхронизирован график движения поездов или какие-то еще меры были приняты, чтобы провести именно эту масштабную акцию?
1: Проект «Пламя Победы» и митинг-реквием «Память без границ» собрали в мемориальном комплексе «Урочище Гай» огромное количество неравнодушных партийцев, среди которых было много и железнодорожников. Отрадно, что и наш Назар Шутьев, как представитель партийного крыла «Искра» и активной молодежи города, также выступил на митинге. Это было очень красивое и одновременно грустное мероприятие, так как говорить о войне всегда непросто. А что касается графика движения поездов, то, знаете, мы его не придержали, а четко скорректировали. Ведь мы все железнодорожники в понимали важность данного мероприятия для города и республики в целом. А Барановичский железнодорожный узел, в свою очередь, справился с этой задачей, на мой взгляд, идеально.
0: В Барановичах 9 мая ассоциируется и с поездом Победы. Горожане и гости ждут его как живую легенду и всегда очень посещают охотно и хотят попасть именно на этот поезд Победы. Скажите, вот ваше отношение к этому вот мероприятию, проводимому железной дорогой?
1: Знаете, уже доброй традицией стало движение ретро-состава «Поезд Победы» в городе Баранович на День Великой Победы. «Поезд Победы», знаете, это символ, соединяющий прошлое с настоящим. Ведь именно такие паровозы привозили воинов-победителей с фронта. Вот уже несколько лет подряд ретро-состав радует жителей нашего города. Полюбоваться на него и проводить дальше в путь приходят жители и гости города Барановичи разных возрастов. Кто-то впервые видит состав, кто-то приходит окунуться в праздничную атмосферу каждый год. Но в этот день всех объединяет одно – радость и праздничное настроение. Мы, железнодорожники и партия «Беларусь», всегда чтим память героев, отдавших свои жизни за наше светлое будущее.
0: Барановичам 155. Именно благодаря развитию железнодорожного сообщения и открытию станции был основан наш город. Роман Юрьевич, какие бы вы слова адресовали нашему любимому городу как профессионал-железнодорожник и как партиец?
1: Конечно, как и железнодорожник, как и партиец, в первую очередь, конечно, я хочу пожелать нашему любимому городу процветания и развития. Я думаю, что все жители Барановичей с каждым днем замечают, что наш город становится краше и уютнее. Пусть так будет и дальше. Пусть в нашем городе создаются новые счастливые семьи, пусть рождаются здоровые малыши, строится жилье и с огромной скоростью развиваются абсолютно все предприятия. Пусть создаются новые современные производства, чтобы о нашем чудесном городе знали далеко за пределами нашей чудесной страны.
0: Это программа «Голос партии». И наш гость – заместитель начальника Баранжского отделения Белорусской железной дороги, член Совета Баранжского городского отделения Белорусской партии «Беларусь» Роман Колос. Успехов, Роман Юрьевич, вам и вашим коллегам.
1: Спасибо, взаимно.

0: Барановичи ФМ.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14.30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Вопросы экспорта на контроле правительства. Новый лидер молодежи в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Предварительные итоги по экспорту в 2026 говорят о положительных тенденциях, заявил на рабочем совещании премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Вместе с тем, за этими общими цифрами важно видеть детали, отметил глава правительства. Президентом поставлены четкие задачи по росту экспортных показателей, включая персональную ответственность. Принят комплекс программных документов. Необходимо работать на всех зарубежных направлениях. Отраслевым ведомствам даны соответствующие поручения по недопущению снижения объемов белорусского экспорта. К обязанностям первого секретаря Барановичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» приступила Анастасия Харченко. Новому лидеру 19 лет. Анастасия Харченко окончила школу в Клецком районе и получила юридическое образование в Барановичском государственном технологическом колледже. Работала юрисконсультом на заводе «Бархим». Участвовала в различных акциях общественной жизни предприятия. Анастасия Харченко нацелена на активизацию работы с молодежью по всем направлениям. Впереди благотворительная совместно с волонтерами акция «Ко дню защиты детей». Также ведется подготовка к ежегодному конкурсу «Властелин села», поделилась планами секретарь районного комитета БРСМ. Продолжаем выпуск. Профилактическую акцию, направленную на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на участке автодороги Р5 Барановичи-Новогрудок-Ивье, провели сотрудники ГАИ с привлечением педагогов и молодежного отряда охраны правопорядка Столовической средней школы. Как рассказал старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко, мероприятие организовано в рамках недели знаний правил дорожного движения, которая проходит под девизом «Безопасное лето» и продлится по 29 мая. Проведены беседы с учениками учреждений образования с акцентом на правила передвижения на велосипедах и средствах персональной мобильности, пересечение перекрестков и использование световозвращающих элементов в темное время суток. Самым активным участникам тематической викторины были вручены фликеры. Также была проведена разъяснительная работа с водителями транспортных средств. В период проведения операции «Внимание, дети!» необходимо обязательно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни, напомнил Игорь Гордейко. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха в течение дня 17-18. Вечером 12-14 градусов. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Председатель Совета Республики Наталья Качанова в Иваново провела встречу с депутатами на местах. Явка на централизованный экзамен в Барановичском госуниверситете составила 100%. Об этом и другом подробнее. Председатель Совета Республики Наталья Качанова в Иваново провела встречу с главами областных, районных и городских советов депутатов, передает Белта. Спикер отметила, что такие мероприятия показывают результаты налицо. В частности, на одном из заседаний было решено взять за пример положительный опыт Гродненского региона по открытию торговых точек и объектов общественного питания в сельской местности. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отработало эти предложения, чтобы они были распространены по всей стране. Не остались без внимания вопросы, касающиеся частных медцентров, справедливых цен на услуги такси во время повышенного спроса и в непогоду. Наталья Качанова подчеркнула, ключевая задача депутатов – работа с людьми, глубокое знание всего происходящего. Она призвала участников высказывать предложения по улучшению жизни населения. На встрече озвучено, что за январь-апрель текущего года председатели областных, районных, городских и сельских советов организовали 35,5 тысяч приемов граждан, более 3 тысяч прямых телефонных линий и 22 тысячи личных консультаций. У абитуриентов горячая пора. Марафон итоговых испытаний. Первый уже позади. 26 мая свои знания проверили как 11-классники в формате централизованного экзамена, так и выпускники колледжей прошлых лет на тестировании. В пункте, размещенном на базе Барановичского государственного университета, работы писали учащиеся 37 учреждений образования города и района. Как рассказала заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина, на ЦЭ была полная посадка. До аудитории дошли все зарегистрированные, а это 1386 человек. В тройке самых востребованных дисциплин оказались математика 416, биология 314 и обществоведение 274. На вопросы ЦТ отвечали 211 ребят из 235 записавшихся. На месте созданы все необходимые условия. Организован питьевой режим, открыт буфет, дежурят медики, на территории имеется зона ожидания для сопровождающих, а также профориентационная площадка. Как отметили сами участники контрольных мероприятий, задания не выходили за рамки школьной программы, а четко выстроенный процесс помог избежать лишнего стресса. Педагоги, которые доставили старшеклассников к месту сдачи, подчеркнули, что дети выходили из кабинетов в хорошем настроении и оптимистично говорили о предполагаемых результатах. Продолжаем выпуск. В Беларуси стоимость путевки в популярные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием составляет около 760 рублей. Государство компенсирует 40% этой суммы. Размер удешевлений достигает 302 рублей, сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Для дневных лагерей на 15 дней цена путевки около 175 рублей. При этом государственная компенсация 73% стоимости, что составляет 127 рублей. Профсоюзы и наниматели предусматривают доплату для работников на определенную категорию детей. В отдельных случаях она может покрывать полную стоимость соответствующих услуг или расходов. Александр Цай отметил, что мера касается детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Christmas is with you. Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791. 77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси ведется строительство энергосберегающих теплиц, ориентированных на экологичное и экономичное производство овощей. В Барановичах прошел учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Брестской области. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Александр Турчин в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с реализацией в республике инвестиционных проектов по строительству теплиц. В агрокомбинате Ждановичи осуществляются два из них, каждый площадью 7 гектаров. В одном объекте уже в ноябре этого года планируется получить первую партию томатов, а полный выход на проектную мощность намечен на 2027 год. Вторая теплица будет введена в эксплуатацию в декабре 2026-го. Первый урожай планируется собрать в марте будущего года. Сейчас ведутся подготовительные работы, в том числе по созданию склада готовой продукции. Смонтированы две трансформаторные подстанции. Новые энергосберегающие теплицы позволят полностью обеспечить белорусов свежими овощами в межсезонный период. В Барановичах состоялся учебно-методический сбор с сотрудниками Дорожно-патрульной службы ГАИ Брестской области. Основная цель – повышение уровня профессиональной подготовки, отработка и совершенствование практических навыков инспекторов. В мероприятии приняли участие заместитель начальника УВД Брестского облсполкома, полковник милиции Андрей Студеничник. Заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Брестского облсполкома, полковник милиции Сергей Белькевич. И начальник управления ГАИ УВД Брестского облсполкома, подполковник милиции Сергей Павленя. Особое внимание было уделено практическим вопросам порядка оформления дорожно-транспортных происшествий и составлению административных материалов. Важной частью программы стало практическое занятие с сотрудниками ОМОН, в котором отрабатывались навыки соблюдения мер личной безопасности при исполнении служебных обязанностей. По окончании учебной части все участники сдали итоговые зачеты на знание правил дорожного движения. Заместитель начальника УВД Брестского облсполкома, полковник милиции Андрей Студеничник отметил, каждый инспектор ДПС – это лицо милиции на дороге. Именно их видят водители и пешеходы. По ним судят о работе всей системы. Поэтому важно постоянно повышать знания, оттачивать практические навыки и быть готовыми к любым ситуациям. Продолжаем выпуск. В Брестской области госаттестацию прошли 2 оздоровительные и 7 санаторно-курортных организаций. Проверку осуществляет рабочая группа, в состав которой входят представители центра, структурных подразделений облсполкомов в сфере здравоохранения, образования, торговли, областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного объединения инвалидов. На местах производится оценка обеспечения безопасности и надлежащего качества лечебно-оздоровительных услуг, эффективного и рационального использования природных лечебных ресурсов в соответствии с критериями и параметрами, утвержденными постановлением Совета министров. В ряду других учреждений подтвердил статус санаторно-курортной организации для взрослых первой категории и получил соответствующий сертификат санаторий магистральный Барановичского отделения Белорусской железной дороги. К другим новостям. Горячая линия по вопросам профилактики и лечения табакокурения будет организована в Барановичском межрайонном наркологическом диспансере. Обратиться к специалистам можно 28 мая с 9 до 12 часов по телефону 67 68 12. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Баранычский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48 47 05. 48 47 05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь готова содействовать развитию действующих проектов в Зимбабве и запуску новых. Все анализы и осмотры в общем ресурсе. В Барановичах завершена цифровизация учреждений здравоохранения. Об этом и другом подробнее. Беларусь готова содействовать развитию действующих проектов в Зимбабве и запуску новых, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с главой Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой, передает Белта. Спикер указал, что сотрудничество двух стран в последние годы носит в высшей степени активный характер. Отношения между Минском и Хараре получили мощный импульс благодаря контактам лидеров государств. В 2025-м двусторонний товарооборот составил 26 миллионов долларов. Поставлена задача превысить планку в 100 миллионов. Важным направлением взаимодействия видится и гуманитарная сфера. По словам Игоря Сергиенко, в настоящее время около 150 студентов Зимбабве учатся в нашей республике. Спикер напомнил, что белорусская сторона выступила с предложением принять в июне-июле группу африканских детей на оздоровление. В учреждениях здравоохранения Барановичского региона завершен процесс цифровизации, сообщила заместитель главного врача по медобслуживанию населения Центральной поликлиники Татьяна Санчук. На текущий момент здесь функционируют медицинские информационные платформы. Все сведения из них передаются в единую централизованную базу. Именно там аккумулируется полная картина здоровья пациента. Не только итоги осмотров, но и все инструментальные диагностические исследования. К этой инфраструктуре подключены стационары, внедряются определенные сервисы. В частности, с июля 2026 года начнет действовать механизм, позволяющий больницам направлять данные в общий ресурс. Параллельно в Беларуси ведется работа по созданию личных кабинетов, чтобы каждый при наличии соответствующего доступа мог просматривать свои медицинские записи. В Барановичах возродят специальность «Сестринское дело». Набор учащихся откроют в Центре дополнительного образования взрослых, филиале Брестского государственного медицинского колледжа. Об этом рассказала директор учебного заведения Ирина Павловец. Напомним, местное медицинское училище перестало выпускать кадры в 2005-м и было перепрофилировано в Центр дополнительного образования взрослых. Здесь на данный момент осуществляется повышение квалификаций и переподготовка сотрудников со средним специальным медицинским образованием. Из-за потребностей города в работниках данной сферы в нынешнем году принято решение создать 60 бюджетных мест после 11 классов. Программа рассчитана на 1 год и 10 месяцев. Продолжаем выпуск. Гродно 5-6 июня станет центром Республиканского фестиваля национальных культур. Мероприятие пройдет в 15-й раз и отметит свое 30-летие. Впервые праздник состоялся в 1996 году. За эти десятилетия он значительно вырос. С 11 до 42 увеличилось число делегаций, представляющих свои традиции. Расширилась и программа, рассказал начальник управления культуры Гродненского облсполкома Елена Климович. Традиционно площадку откроют шествие национальности. В одном строю 800 участников прошагают по историческому центру города. В руках они принесут большой белорусский флаг. Кроме того, ожидается закладка деревьев на Аллее Дружбы в Калужском парке и открытие нового художественного объекта. Во второй день прозвучат мелодии и песни народов, а на третий жители и гости переместятся на Августовский канал, где выступят местные творческие коллективы. Топ-событие – рок-концерт с участием президентского оркестра. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашаем на работу работников на производство, приемщиков, сдайщиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-063-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: До конца рабочей недели погода будет прохладной, дождливой и ветреной. Воздух северных широт установит температурный фон на 5 градусов ниже климатической нормы, что соответствует апрелю. В ближайшие дни метеоусловия на территории Беларуси определяют атмосферные фронты с севера Европы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьная одення белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Премьер-министр Александр Турчин в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с реализацией в республике инвестиционных проектов по строительству теплиц. В агрокомбинате Ждановичи осуществляются два из них, каждый площадью 7 гектаров. В одном объекте уже в ноябре этого года планируется получить первую партию томатов, а полный выход на проектную мощность намечен на 2027 год. Вторая теплица будет введена в эксплуатацию в декабре 2026-го. Первый урожай планируется собрать в марте будущего года. Сейчас ведутся подготовительные работы, в том числе по созданию склада готовой продукции. Смонтированы две трансформаторные подстанции. Новые энергосберегающие теплицы позволят полностью обеспечить белорусов свежими овощами в межсезонный период. К обязанностям первого секретаря Барановичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» приступила Анастасия Харченко. Новому лидеру 19 лет. Анастасия Харченко окончила школу в Клецком районе и получила юридическое образование в Барановичском государственном технологическом колледже. Работала юрисконсультом на заводе «Бархим». Участвовала в различных акциях общественной жизни предприятия. Анастасия Харченко нацелена на активизацию работы с молодежью по всем направлениям. Впереди благотворительная совместно с волонтерами акция «Ко дню защиты детей». Также ведется подготовка к ежегодному конкурсу «Властелин села», поделилась планами секретарь районного комитета БРСМ. Продолжаем выпуск. У абитуриентов горячая пора. Марафон итоговых испытаний. Первый уже позади. 26 мая свои знания проверили как 11-классники в формате централизованного экзамена, так и выпускники колледжей прошлых лет на тестировании. В пункте, размещенном на базе Барановичского государственного университета, работы писали учащиеся 37 учреждений образования города и района. Как рассказала заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина, на ЦЭ была полная посадка. До аудитории дошли все зарегистрированные, а это 1386 человек. В тройке самых востребованных дисциплин оказались математика 416, биология 314 и обществоведение 274. На вопросы ЦТ отвечали 211 ребят из 235 записавшихся. На месте созданы все необходимые условия. Организован питьевой режим, открыт буфет, дежурят медики, на территории имеется зона ожидания для сопровождающих, а также профориентационная площадка. Как отметили сами участники контрольных мероприятий, задания не выходили за рамки школьной программы. А четко выстроенный процесс помог избежать лишнего стресса. Педагоги, которые доставили старшеклассников к месту сдачи, подчеркнули, что дети выходили из кабинетов в хорошем настроении и оптимистично говорили о предполагаемых результатах. В Беларуси стоимость путевки в популярные загородные лагеря с круглосуточным пребыванием составляет около 760 рублей. Государство компенсирует 40% этой суммы. Размер удешевления достигает 302 рублей, сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Для дневных лагерей на 15 дней цена путевки около 175 рублей. При этом государственная компенсация 73% стоимости, что составляет 127 рублей. Профсоюзы и наниматели предусматривают доплату для работников на определенную категорию детей. В отдельных случаях она может покрывать полную стоимость соответствующих услуг или расходов. Александр Цай отметил, что мера касается детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К новостям компаний. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
7: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс, все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.